во страсе Твоем, якогда чистым сведением совести моя, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд ми будет, причастие причистых и животворящих тайн Твоих ниже, да немощен буду душею же и телом, от еже недостойней тем причащайтесь, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих в Духа Святаго общения в напутие живота вечного и во благоприятие на ответ на страшном судище Твоем, яко и да и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь и любящим Тебя, Господи, в ниже препрослав мне неси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несм достоин, ниже доволен, да под кровь нидеши храма души моей, я за неж весь пуст и пался есть, и не имаши во мне место достойно еже главу подклонить, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе, в яслих бессловесных возлищи, сице восприими и в яслих бессловесные моя души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоил еси в нити, и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити, и в дом смиренные моя души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающим тися, и яко же не возгнушался еси скверных я, уста нечистых целующих тя, ниже моих возгнушайся скверших волны уста нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устены скверного и нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честное Твое крое во освящении и просвещении здравия смирения моей души и телу, во облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действия, в отгнании и возбранении злага моего и лукавого обычая, и во умерщвление страстей, в снабдении заповедей Твоих, в приложении божественной Твоей благодати, Твоего царствия, присвоения. Небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общения Твоего от мысленного волка, зверу уловлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко един Сый Свят, Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и моленьми, пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбие наше все восприемы и смешение от чистых и девственных кровей паче естества родшее Тя Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе премудрости Божия и мире и сила Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы крест, гвозди, копия, смерть, умертви моя душа тленная страсти телесная, погребением Твоим адово пленивый царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивай, восстави мя грехом пополшегося, образом непокаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживый восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием и причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честные, священные Твои ученики соделывай, приятелище и мне покажи того пришествия, хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи и мне усрести Тя на облацах судею и Создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, едине имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человека любец, презри моя вся в ведении и неведении и прегрешения, и сподоби меня неосужденно причаститесь о божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение греховного очищения, освящения, обручения будущего живота и царствия, в стену и помощь и возражения сопротивных, во истребление многих моих согрешений, Ты бы

Если Бог милости и щедроты, человеколюбия, и Тебе славу посылаем со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойно причащаюся пречистого Твоего тела и честное Твоей крови, и повинен есть и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твои дерзая, прихожу к Тебе рекшему, еды и мою плоть, и пия и мою кровь во мне пребывает, и аз в нем. Умилосердися, убо Господи, и не обличи имя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут ми святая сия во исцеление и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния и действия дьявольского, мысления во уде всех моих действий могу. В дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятия на страшном судище Твоем не в суд или во осуждение, от скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление, Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же безстудия, дашь мне дерзновенно глаголоти, я же хочу, Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти. Согреших паче блудницы, я же увидя, где обитаешь, и мира купивший, прииди дерзостно помазать и твои нози, Бога моего, Владыки, Христа моего. Яко же ону не отринул, если пришедшую от сердца, ниже меня возгнушайся слове. Твои же ми подашь нози, и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сие дерзостно помазать, а мы ими слезами моими очистими ими слове, остави и прегрешение мое, и прощение ми подашь. Веси зол множество, веси из трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится Тебе, Боже мой, Творче мой, Избавитель мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанная моя, видясте очи Твои, в книзе же Твоей, ищи несодеянная, написана Тебе суть. Вещь смирение мое, вещь и труд мой елик, и грехи вся остави мне, Боже, всяческих, да чистым сердцем притрепетную мысль и душею сокрушенную нескверных Твоей причащущуся из пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всяк еды же и пия чистым сердцем. Ты бы рекл, еси, Владыка мой, всяк еды и моя плоть и пия и мою кровь во мне, убо сей пребывает в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко, Владыки Бога моего, божественный, ибо причащаяся и боготворящих благодатей, не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир, да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к Тебе приступих, яко же зриши со слезами и душею сокрушенною, избавление моих прегрешений прошу приятелями и Твоих живодательных, и непорочных таинств причаститеся неосужденно, да пребудешь, и яко же реклись и со мною треокаянным, да не кроме обред мя Твоя благодати прелестник восхитит мя льстивне и прельстив отведет боготворящих Твоих словес, сего ради к Тебе припадаю тепливо пьюти, яко же блудного приял еси и блудницу пришедшую, так и приими мя блудного и скверного щедре душею сокрушенную, ныне бо к Тебе приходя, вем, спаси, яко же, яко ины, яко же, аз не прегреши Тебе, ниже содей деяний, я же аз содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страстия тепли кающие, я сей чистите, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники Божества Твоего соделова и независимо, и странные ангелам и человеческим мыслям беседующие, многожды якоже другом Твоим истинным сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя. Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуйся вкупи и трепеща, о гневе причащаюся травасой, и странно чудо орошая мне опально, якоже убо купина древли не опальне горящий. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими, души и тела моего поклоняйся, величаю и славлю Тебя, Боже мой, яко благословенно сущий ныне же и во веки. Аминь.

Господин Пречистение, веруя Господи, исповедуем, яко ты есть воистину Христос, Бога, Живаго, Пречистение, Небесный, Спасятель, Дитя, Вечного. Еще веру в Христе, самое Пречистое, Тело Твое, и вся есть самая честная, Бог Твоя, молюсь Тебя, Тебя, помилуй для России, превращение моего невольного. Я же словом, я же делом, я же видением, неведением, исполнение осуждения, причине, причине, причине, причине, причине, причине, причине, причине, Ведь читая тайные вещи, не Божий причастник, а я приняли, Его врагом своим тайну повернили обзать для всегда для опор Иуда, но к разбойнике стали друзьям, а меня на Господи, во царстве и самим. Да не сударь в осуждение, будьте посещены, причистые тайны Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Причастны могут только те, кто готовы стать таинству, был на исповеди и получил разрешение от духовника.

Thank you.

сотворяется, да садящие, да будут, Господи, освящай на Тебя уповающие, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение сердца Твоя сохранилось, и Тебе любящие благолетие Дому Твоему, и тех воспрославил божественную Твою силу, и не оставил нас уповающих на Тебя, мир и мир при Твоему даму, церковь Твоих священников, будут и всем людям Твоим, по всякое дяне благо, всегда совершенству ходить, ходя в Тебе со свету, Тебя славу, благодарение, поклонение посылает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Исполни закон пророков.

0: благословен Бог навсегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробех живот даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Коль возлюблено население Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворе Господней, сердце мое и плоть моя возрадовастася, Бозе живе, ибо птица обрети себе храмину и горлица гнездо себе, и держи положит птенцы своя, алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой. Блаженни, живущие в дому Твоем, веки веков восхвалят Тя, блажен муж, ему же есть заступленника у Тебе, восхождение в сердце своем положи, воедоль плачевного места и же положи, и в благословение даст законополагай. Пойдут от силы в силу явится Бог богов в Сионе. Господи Боже, силу слыши молитву мою, внуши Боже Яковль. Защитниче наш Боже, весть Божий, презви на лица Христа Твоего, яко лучше день не един во дворях Твоих паче тысяч, изволик приметайтеся в дому Бога моего паче, неже житими в селении грешничих, яко милость и истину любит Господь Бог, благодать и славу даст. Господь не лишит благих, ходящих незлобием. Господи Боже, сил блажен человеку уповай на Тя. Боговолил иси, Господи, землю Твою возвратил иси плен Яковль, оставил иси беззаконие людей Твоих, покрыл иси вся грехи, укротил иси весь гнев Твой, возвратился иси от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спаси наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься на ныне, простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращься, живишь, иные люди Твои возвеселятся Тебе, яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя, и на преподобное свое, на обращающие сердца к Нему, а паче близ боящихся Его спасения Его, вселите славу в землю нашу. Милости истина святостася, правда и мира богозастася, истина от земли воссия и правда с небесе приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши меня, яко нищий Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен есмь. Спаси раба Твоего, Боже мой, повающего на Тя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вонми глаз умоления моего. День скорби моей возвал к Тебе, как услышал Мессии. не исподобен Тебе в базе, Господи, не есть по делом Твоим. Все языцы и лики сотворились, и придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. И яко вери, если Ты, и творяй чудеса, а Ты, если Бог един, настави меня, Господи, на путь Твой, пойду в истинь Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповеемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем им прославляй имя Твое век, яко милость Твоя велена мне, избавуйся душу мою от ада преисподнейшего, Боже, законопреступницы, восставши на мя, и сон державных взыскаши душу мою, и не предложишь о Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси, Сына рабы Твоя, сотвори со мною знамень во благо, и да видеть ненавидящими постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил мне иси. Сотвори со мною знамень во благо, и да видеть ненавидящими постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил мне иси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Приполовившуюся празднику, жаждущую душу мою благочестия, напой водами, яко всем спасибо запилуйся, жаждой да грядет ко мне да пьет. Источники жизни нашей, Христе Боже, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко верный блаженного Сергия ученик, вере и благочестию того подражая, стяжалось и даров Духа Святого сокровище, и силы многих соделывайся, Господи, сего ради, яко Божий угодник светлому миру показася, не остави нас верою притекающих Тебе, Сильвестре преподобнее, Отче наш, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И жена с ради рождейся, девы распятие претерпев боги, и с провергой смертью смерти воскресенье явлека Бог, не презри я же создалась и рукою Твоею, яви человеколюбие Твое милостиве, прими родчу Тебя Богородицу, молящийся за ны, и спаси, спаси наш, люди отчаянные, не предай нас до конца имени Твоего ради, не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Твоей царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь. Празднику законному прибавляющемуся всех творчий Владыка, предстоящим Голгофе си Христе Божие, приидите и почерпите воду бессмертия, тем же Тебе припадами верного пьем. Щедроты Твоя даруй нам, Ты боеси источник жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведной, любя и грешной, милой, и же всязывай ко спасению обещаний ради будущих благ, сам Господи, прими наши в часе молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятители соочисти, помышления исправи мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зов и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, дополчениями к соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум, неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувиме, славнейшую без сравнения Серафим, Перестление Богослову Родчую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним Святейший Владыка благослови.
0: Боже ущедренный, благословенный, просветили цветвенны и помилуйны.
1: Аминь, Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вонь же на животворящем древе вися, Богоразумному разбойнику и же в рай пути сотворилось и вход, и смертью смерть разрушилась и, очисти нас, грешных и недостойных раб Твоих, согреши камбо и беззаконного хэм, и несть мы достойны возвести часа наши воззрети на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоей, ходихом воли к сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святаго, якое сизоше в суете дней наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, да ветхого отложивши человека в нового облицемся, и Тебе поживем нашему владыце и благодетелю, и так и Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилище, Ты боиси воистину, истинно веселье и радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу славим, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым Богим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
0: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим о гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим во гробех живот даровав. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Благослови, душа моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизело, во исповедание велели потоблекся и си, одеяйся светом я коризою, простирая небо яко кожу, покрывай водами превыспения свое, полагай облаки на восхождение свое, ходя и на криву ветрене твори ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный, основая землю на тверди, я не преклонится век века, бездны я кури за одеяния, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от глаза грома Твоего боятся, восходят горы и не сходят поля места, и же основался им, предел положилось, его же не придут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрик, посреди гор пойдут воды, напаряются звери сильные, ждут анагрив жажду свою, над их птицы небесные привитают, от среди камней дадят глаз, напояя город превыспренник своих, от плододел твоих насытится земля, прозябая траву скотом и злок на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастите лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытятся древо польское, кедры ливанские, их же если насадил, там о птицы вогнездятся и родиво жилище предводительствует ими, горы высокие еленем, камень прибежище зайцем, сотворил я стюну во времена солнца поздно запад свой, положил я седьмой бысь ночь, в ней же пройдутся звери дубравней, с кем не рекающий восхитить и взыскать от Бога пищу себе, восия солнце и собравшийся его же к своих лягут, и зыдет человек на дело свои, на дело не свое до вечера, яко возвеличишься дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась, и исполнится земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там и гади их же не числа, животное малое с великими, там и корабли приплавают, змей сей его же создал, и сей ругатися ему, всяк тебе чает, да тебе еще благо время, давшу тебе им соберут, отвешу тебе руку, всяческое исполнится благости, отравши же тебе лица возметутся, от имиджи дух их исчезнут, и в печь свою возвратятся, после же духа твоего и созидутся, и обновишь лица земли, будет слава Господня во веки возвеселиться, Господь оделек своих, презирай на землю творею трястись, и прикасайся горам и дымятся, воспою Господи, и в животе моем пою Богу моему, дон держи есть, да усладится ему беседа моя же, возвеселюсь я, Господи, да исчезнут грешницы от земли, беззаконница, як уже не быть им, благослови душа моя Господа, солнце поздно запад свой положил, и седьмой бысь ночь, яко возвеличишися дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
0: Миром Господу помолимся!
2: Господи, помилуй!

0: И мы страхом Божиим, входящий к вонь Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине, Отце нашим, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашим, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте люди Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Начальствующих, учащих и учащихся.

воздавая Тебе всякое слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.

Твоим, и уклони сердце мое в совеса лукавства, и не вщевать именно его грехи с человеки, делающими беззаконие, и не сочтуйся со избранными, закажет мне праведник милости, и обличит мне, или же грех, чтобы да не намасти Бога моя, яко еще и молитву моя во благоволение, грех пожертвовавши грехами не суди их. Услышится глаголи мои, яко возмогоши, яко долче земли, просилися на земле, расточившися гости в природе. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповах, я Ты мне душу мою. Сохрани меня от сети, юли составишь меня от соблазн, делающий беззаконие.

возвещен, никогда еще сзади от меня духу моему, и ты познавайся из стези моя, ободись я по нему дохожда, вскрыша сеть мне, смотря в ходистую взглядах и небес знаю меня, погибли бегство от меня, и есть взыскай душу мою. Возглавьте меня, Господи, рех ты, и сил бывания моя, часть моя, и сила земли живых. Возьми моление мое, мое, Господи, все зело, избави меня от гонящих меня, погребившихся бачи меня. Изведи из темницы душу мою, и исповедайтесь имени Твоему. Меня ждут праведницы, но не живо, дайте мне. Из глубины возглавьте меня, Господи, Господи, услышь глаз.

0: Panie, byś ty wzyskał i si. Мудростне человек не человеку.
1: Мудростне человек не человеку.
0: От вишнего промысла.

верующим людям Бог Тобою послан бы. Боже Марии Степане, премудрец, спаси и

0: Божна, пихаша,
1: и свою веру, я говорю.

праведного с похвалами, и благословение Господне на главе его. Блажен человек, и жаждете премудрости, смерти ниже уведи разум. Лучше бы сию куповать, нежели злато и серебра сокровища. Честнейшая же суть камень многоценный, все же честное недостойное я есть. Долгота плотней, и лето живота в деснице и я. Шуйцы же и я, богатство и слава, от уст и я исходит. Правда, закон же и милость на языце носит. Послушайте губами не отчада честная борьбу, и блажен человек, и же пути моя сохранит, исходи бы мои, исходи живота, и уготовляется хотение от Господа. Сего ради молю вас и предлагаю мой глаз сыновом человечести, яко аз премудрость устрои, совет и разум, и смысл аз призва, мой совет и утверждение, мой разум, моя же крепость, аз меня любящий люблю, ищущий же меня обрящет благодать. Разумейте, уба не злобиви и коварство, не наказанней же прилагайте сердца. Послушайте меня и паки честная борьбу, и отверзну от устен праведная. Яко истине поучится гортань мой, мерзкий же предо мною устны лживые. Все правдою все глаголы уст моих, ничтоже в них стропотно ниже развращенно, вся права суть разумевающая.

язык же неправедного погибнет. Пусть не мужей праведных капля благодати, уста же нечестивых разрешаются, мерила льстивая мерзость пред Господем. Где же праведный приятель ему, и где же аще гнидит досаждение, там и бесчестие, уста же смиренных поучатся при мудрости, совершение праведных наставит их, и по познавению отрицающихся упасет их, не пользует имение в день ярости, правда же избавит от смерти, умер праведный, остави раскаяние, нарушно же бывает и посмеятельно нечестивых пагуба, правда непорочного исправляет пути, нечестие же падает неправда, правда мужей правок избавляет, избавит их, бессоветием же пленяются беззаконии. Скончавшись мужу праведному, не погибнет надежда, похвала же нечестивых погибнет, праведник от лова убегнет, вместо же его предается нечестивый, пустех нечестивых сеть гражданам, чувство же праведных благопоспешное, во благих праведных исправится град, и в погибели нечестивых радование. О благословении правых возвысится град, пусты же нечестивых раскопает.

представлен бы восхищен бы да не злоба изменит разума его, или лесть прельстит душу его, врачение его злобы помрачает доброе, и парение покоти применяет ум не злоби.

0: Бога милостивый, человека любит Бог еси, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.
1: Сохраните се нам, благословите се, Господи Боже, Отец наш, веками прославленный имя Твое во веки, аминь. Буди, Господи, милость Твоя на всем уже повахом от Тя. Благословите се, Господи, лучими оправдания Твоим, благословите се, Владыка, возумими оправдания Твоим. Благословите се, святые, просветими оправдания Твоими. Господи, милость Твоя во веки, руку Твоя не прежде Тебе подавать, хвала.

Я поблаген человека, любец Бог еси, и Тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков.

Будь держава, царство Твоего благословенно и препрославлено, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.

0: прощаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь то, очи мои, спасение Твое, явись и уготовил пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, сей на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Страха Твоей, Царствие, сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.

слава Вышнему Богу на земле мир, человеком благоволение. Слава Вышнему Богу на земле мир, человеком благоволение. Господи, снимай прежде всего устав мою десят полу Твою. Господи, снимай прежде всего устав мою десят полу Твою. Господи, чтося умножишься служащими, ноги восстают на мя, ноги глаголя души моей, не спасение ему. Боже Его, Ты же, Господи, доступник мой, еси славу моей, узнася главу мою, гласом моим, как Господу возвал, то услыша мя от горы святые свои, а заснув и спав, восстав, я, как Господь, заступит мя, не убоюсь сердцем людей, окрестов нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, я, как Ты поразил еси вся враждующую мевсу, и зубы грешников сокрушил еси. Господи, есть спасение на людях Твоих, благословение Твое. А заснув и спав, восстав, я, как Господь, заступит мя. Господи, да не ярости Твоя влечишь и меня, ниже гневу Твоим накажешь и меня. Яко стрелы Твоя взошла во мне, утвердилися на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего. Несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие мое призадыша главу мою, яко время тяжкое, будь тяготеше на мне. Восмердившиеся огнища раны моя, от лица безумия моего, пострадав и сляков все до конца, весь день сетую каждав, я колядве моя, наполнишься поруганий, не есть исцеление плоти моей, озлоблен бы, и смирився до зела, рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое Тебе не утаится. Сердце мое смятися, остави мне силу моя и светочию моей, и той день со мной. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившиеся и старше, и ближние мои отдалечи меня старше, и нужда все ищущие душу мою, ищущие зла, и мне богов суетно, и льстивно весь день поучахася, а же яко Бог не слышит, и яко не отверзаю уст своих, и быт яко человек не слышит, и не имею в устях своих обличений. Яко на Тебя, Господи, уповав, Ты услыши, Господи, Боже мой, яко рех, да никогда порадуется миссии. Миссия врази мои, и внегда подвижайтесь ногам моим, и нами вели речи выша. Я казна рано готов, и болезнь моя предо мной есть выну. Яко беззаконие мое возвещу, и попеку все о кресте мое. Врази мои же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишься ненавидящими мя справы, воздающими зла, и возблагая благах у мя, за негоня в благостынь. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Вон миг помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Вон миг помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утреннюю возжадат Тебе душа моя. Коль множество, множится и Тебе плоть моя, в земле пусть не проходит безводен. Так, освети мне, и все Тебе видите силу Твою, славу Твою, яко лучшую милость Твоя, паче живот. Усни мои похвалите Тя, так и благословлю Тя животе мое, моими Твоему издержу руцы мои, яко тука и мастера исполнится душа моя, и уснам радости восхвалят Тя уста моя, аще поминав Тя на постели моей, на утренне поучався в Тя, яко был еси помощник мой, в крови крылу Твоей возрадуйся, прельте душа моя по Тебе. Мне же приятно снится Твоя, Ти же всю искажет душу мою, гнидут в преисподней земли, предадятся в руки оружие части лисовым будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся пленная семь, яко заградишься уста глагольщих неправедных, не, на утренних поучался в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся, крепле душа моя по Тебе, мне же приятно снится Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Господи Боже, спасение моего, одни возвах обнащи пред Тобой, давни нет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, живот мой аду приближися, предменен бых с нисходящими в ров, бых, яко человек без помощи, метр в свободе, яко язве не спящий во гробе, и же не помянул, если к тому идти, от руки Твоей от ренави не выше. Положишь меня брою преисподнюю в темных и сине смертный, а мне утвердится ярость Твоя, и вся боль, волны Твоя навелись на мя, ударилась из земли, и все знаемых моих от меня, положишь меня мерзость себе, предан бых и не искаждав,
Очи мои изнемогости от нищеты воздал к Тебе, Господи, весь день воздел к Тебе руцы мои, егда мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят и споются Тебе, егда повесь, кто в гробе милость Твою, истину Твою в погибель, еда познана будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя земли забвей. Я к Тебе, Господи, воздал по утру молитву моя предварить Тебя, вскою, Господи, отрейши душу мою, отвращающий лице Твое от меня, нищий из массы в трудях от юности моей, я вознежусь, осмирикся из немого, на мне придуши в гневе Твое, устрашение Твое возмутишь меня, ободуши меня, яко вода весь день, одержаши меня в кубе, удалюсь имея, еси от меня друга истинного и знаемых моих от страстей, Господи, Боже, спасение мое, в одни возвал и в ночи пред Тобою, да дни пред Тя мою думу, я преклоню ухо Твое к молению моему, благослови душа моя Господа и вся внутренняя моя, имя Святое Его, благослови душа моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твое, венчающего Тебя милостью щедроты, исполняющего благие желания Твои, обновиться яко орля юность Твоя, творяй милостью, Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути своя, Моисею, сыновом Израилем, хотение своя, щедрый милостив Господь, долго терпелив и много милости, не до конца прогневается, ниже веку рождует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашим отдал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердилось их, Господь милость своя на боящихся Его. Велико отстоят восточца от запад, удалился от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сын, и ущедрый Господь, боящийся Его, яко Той познал создание наше, помяну, яко песни сны, человек, яко трава дни Его, яко цвет сели, и так отцветет, яко дух пройдя в нем, и не будет, и не познает к тому место своего. Милый же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью, творящие Слово Его, услышите глас словец Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его на всяком месте владычества Его. Благослови душе моя Господа на всяком месте владычества Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вреди суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирися, смирил есть землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвый век, и уны во мне дух мой, во мне смитеся сердце мое, помяну дни древние, поучися во всех делях Твоих, вареньях руку Твою поучався, воздев Тебе руки мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лице Твое от меня, и уподоблюсь нисходящим кровом, слышим души Твоими за утро милость Твою, яко на Тя уповал, скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою, изми меня от рак моих, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою, яко пенси Бог, мой дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живище в меня правду Твою, изведешь от печали душу мою, и милостью Твою потребишь враги мои, и погубишь вся сужающая души моей, яко зрак Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не мне несут с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не мне несут с рабом Твоим. Дух Твой благий, наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Пресно и во веки веков. Аминь. Рече Господь, Господи моему, сиди десную мне, да онде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих. С Тобою начало в день силы Твоя, во светлостях святых Твоих, и чрева прежде деницы родих Тя. Клятся Господь и не раскается, Ты ерей вовек починул Мелхиседекову. Господь, десную Тебе сокрушил весь день гнева Своего цари. Судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся Тебе, Господи, всем сердцем моим, совете правых и сонми. Велие дела Господне, изысканы во всех волях Его. Исповедание великолепия дела Его и правды Его пребывает век века. Память сотворилась чудес Своих, милости вещет Господь. Пищу даде боящимся Его, помянет век завет Свой. Крепость дел Своих возвести людям Своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истины и суд верны, все заповеди Его утверждены век века, сотворены воистине правоте. Избавление посла людям Своим, заповеда век завет Свой. Святое и страшное имя Его, начало премудрость и страх Господень. Разум же благ всем творящим, и хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхочет зело. Сильно на земле будет семя Его, род правых благословится. Слава и богатство в дому Его и правда Его пребывает век века. Воссия во тьме свет правый, милостив и щедрый праведен. Благ муж щедрый, да я устроит свое со своим суде, яко век не подвижится. В память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится. Готово сердце Его уповать и на Господа, утвердися сердце Его не убоится. Донде же воззрит на враги Своя, расточи, даде убогим правда Его пребывает во век века. Рог Его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы Своим поскрежещет и растает, желание грешника погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Хвалите, отроцы Господа, хвалите имя Господне, буди имя Господне благословенно отныне до века, от восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господь, над небеси слава Его, кто яко Господь Бог наш на высоких живей, и на смиренной презирая на небеси и на земли, воздвизает земли нищие, гноющие возвышаю Бога, посадите Его с князей, с князю людей своих, в селе не пуда, в дом матери чадик веселящуюся, во исходе Израиля, вет Египта, дому Яковле из людей варвар, бысть Иудея, святыни Его Израиля, области Го, море види и побежи, Иордан, возвратися вспять, горы взыгравшись Яковни, Яховми, Яко агнцы овчи, что те есть море, Яко побегаясь, и тебе, Иордан, Яко возвратился здесь вспять, горы Яко взыгравшися, Яковни, Яховми, Яко агнцы овчи, от лица Господня подвижися земля, от лица Бога Яковля, обращайся камень во озера водная, и несекомые во источники водные, не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу, о милости Твоей, истине Твоей, да никогда рекут языцы, где есть Бог их, Бог же наш на небеси и на земле, вся велика восхоте сотвори, и дали язык серебро и злато дела рук человеческих, уста ему-то не возглаголят, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, ноздри ему-то не обоняют, руцы ему-то не осяжут, нозе ему-то не пойдут, не возгласят гортанем своим, подобнее им да будут творящие я и все надеющиеся на ня, дом Израилев упован на Господа, помощник и защититель им есть, дом Аарон упован на Господа, помощник и защититель им есть, боящиеся Господу поваши на Господа, помощник и защититель им есть, Господь, поминувный, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малое с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши, благословение вы, Господи, ви сотворшему небо и землю, небо небесе, Господи, ведь землю же даде сыновом человеческим, не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящего, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюби, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову, объяши мя болезни смертные, беды адовые обретоши мя, скорбь и болезнь обретох, имя Господне призвах. О Господи, избави душу мою милостью, Господь и праведен, и Бог наш милует. Храняй младенца, Господь, смирихся и спаси мя. Обратися, душе моя, в покое Твое, как Господь благодействуйте. Яко изъят душу мою от смерти, отчим от слез, и нозим от поползновения. Благоугожду пред Господем в стране живых. Слава!

0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Веровах тем же возглаговах, аже смирихся зело, аже рех во иступлении моем всяк человек ложь, что воздам Господи во всех, я же воздадим и чашу спасения приму, имя Господне призову. Молитвы мои, Господи, воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, сраб Твой, сраб Твой, сын рабыни Твоя, растерзал веси узы мои, Тебе пожу жертву ковы, и во имя Господне призову. Молитвы мои, Господи, воздам пред всеми людьми Его, во дворе к дому Господне посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. И исповедайтеся, Господи, века благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его, да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. А от скорби призва Господа и услышим я пространство. Господь не помощник, и не убоюсь, что сотворит на человек. Господь не помощник, и освозрю на враги моя. Благо есть надеяться на Господа, нежели надеяться на человека. Благо есть уповать на Господа, нежели уповать на князей. Все языцы обыдошими именем Господним противлякся им. Обышедшие обыдошими именем Господним противлякся им. Обыдошими, яко пчелы соты, разгоревшихся, яко огнев в тернии. И именем Господним противлякся им. Отреновен превратихся пасти, и Господь приятно. Крепость моей пени, мои Господь, ибо есть мило спасение. У вас радости и спасение в селениях праведных. Десница Господня сотвори силу, десница Господня вознеси меня. Десница Господня сотвори силу, не умру, но жив буду и повеем дело Господня. Накажуя, наказами Господь, смерти же не предадимя. Отверзите мне врата правды, в шед не исповимся Господи, все врата Господня праведни внедут в ня. Исповеемся Тебе, яко услышал меня, и былося мне во спасении. Камень его же не берегошь, ждущийся, и бысь в углу угла. От Господа бы сей есть дивен в очи всех наших. Сей день его же сотвори, Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господне. Благословихом вы из дому Господня, Бог Господь, явися нам. Составите праздник, воучащающих дорог алтаревых. Бог мой, если ты, исповимся тебе, Бог мой, если ты, и вознесу тебя. Исповимся тебе, яко услышал меня, и былося мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, века благ, яко век милость Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Тебе.

ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Блажение непорочные в путь, ходящие в законе Господне, блажение испытающие сведение Его всем сердцем, взыщут Его, не делающие бы беззаконие в путях Его ходиша. Ты заповедалась, и заповеди Твоя сохранить и зело, дабы исправились пути мои, сохранить оправдание Твоя. Тогда не постыжусь, и внегда презреть именно все заповеди Твоя, исповемся Тебе в правости сердца, внегда научить имися судьбам правды Твоя. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела, в часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих, в сердце моем скрых словеса Твоя, я когда не согрешу Тебе. Благословенности, Господи, научи меня оправданием Твоим, устному моему возвестихся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся я ко всяком богатстве, в заповедях Твоих поглумлюсь и уразумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучусь, я не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему живими и сохраню словеса Твоя, открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего, пришлец аз есмь на земле, не скрыт меня заповеди Твоя, возлюби душа моя, возжелать и судьбы Твоя на всякое время, запретилась и гордым проклятие уклоняющиеся от заповедей Твоих, отыми от меня поносы уничижения ко сведению Твоих взысках. Ибо седоша князя и намя клеветах, у раб же Твой глумляшися в оправданиях Твоих. Ибо сведение Твое, поучение мое, есть и совете мои, оправдание Твое. Прильпе земли душа моя, живими по словеси Твоему, пути мои изволих и услышал меси. Научи меня оправданием Твоим, путь оправдания Твоих вразумими, и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди меня в словесех Твоих, путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй меня. Путь истины изволих и судьбы Твоя не забых, прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширилось и сердце мое, законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми меня, испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави меня на стезю заповедей Твоих, я котую восхотех, преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоем живи имя. Постави рабу Твоему слово Твое, страх Твое, ты мне поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи имя, и да придет на меня милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвечаю поношающими слово, яко уповах на словеса Твоя, и не отыми от уст моих словесе истина до зела, яко на судьбы Твоя уповах, и сохраню закон Твой выну век и век века. И хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах, и сведениях Твоих при царе, не стыдяхся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руце моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумляхся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне си, то мне утеши во смирении моем, яко слово Твое живимя. Гордий законопреступоваху до зела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, утешихся, печаль прият мне от грешника, оставляющих закон Твой. Пет обяху мне оправдание Твое на месте пришествия моего, помянух в ночи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей быстнее к оправданию Твоих взысках, часть моя, если, Господи, рех, сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй меня по словеси Твоему, по мыслях пути Твоя, и возвратих нозе мои во сведение Твоя. Уготовихся и не смутихся, сохраните заповеди Твоя, уже грешник обязавшийся мне и законы Твоего не забых. Полуночи в остах исповедайтесь и Тебе о судьбах правды Твоей, я причастник азъесмь всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя, милости Твоя, Господи, исполн земля оправданием Твоим научи имя. Благость сотворилась с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему, благости, наказанию и разуму научи имя, яко заповедям Твоим веровых. Прежде даже не смирите меся, аз прегрешихся, городе слово Твое сохраних. Благости Ты, Господи, благостью Твою научи меня оправданием Твоим. Умножися на меня неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце их, аз же закону Твоему поучихся. Благо мне, яко смирил меся, яко да научусь оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и сребра. Слава Отцу и

И ныне и присно, и во веки веков, аминь, руце Твои сотвористями и создастями, вразумими и научусь и заповедям Твоим, боящиеся Тебе узрят мне и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумев, Господи, яко правду судьбы Твоей воистину смирил мне си, будь же милость Твоя да утешит меня по словеси Твоему рабу Твоему, да придут мне щедроты Твоей, жив буду, яко закон Твой поучение мое есть, да постыдятся горди, яко неправедно без закона выше на мя, аз же поглумлюся в слове заповедях Твоих, да обратят меня боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя, буди сердце мое непорочно в оправданиях Твоих, я когда не постыжусь, исчезает во спасение Твоя душа моя на словеса Твоя уповах, исчезоша очи мои в слово Твое глаголище, когда утешишь имя, за небых яко мех наслание, оправданий Твоих не забых, калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь имя отгонящих мне суд, поведаши мне закону преступниц и глумления, но не яко закон Твой, Господи, вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши меня, помози ими, в мале не скончаши меня на земле, ад же не оставив заповедей Твоих, по милости Твоей живи ими и сохраню сведения уст Твоих, вовек, Господи, слово Твое пребывает на небеси, в роды истина Твоя основалась и земля, и пребывает, учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе, яко ащего не закон Твой поучение мое был, тогда лу погибл бы во смирении моем, вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил меси. Твой есть мас, спаси меня, к оправданию Твоих взысках, мне ждаша грешницы, погубите меня, сведение Твоя разумех. Всякие кончины, видях конец, широка заповедь Твоя зело, коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил меня си заповедью Твоею, как век мое есть. Паче всех учащих мне разумех, яко сведение Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взысках, от всякого пути лукавого возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя, от судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил мне си, коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меду устом моим. От заповедей Твоих разумех сего ради возненавидих всяк путь неправды, светильник ногам моим и закон Твой, свет стезям моим, клякся и поставик, сохраните судьбы Твоей, правды Твоей я. Смирихся до зела, Господи, живими по словеси Твоему, вольное уст моих, благоволи же, Господи, судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоей выну и закона Твоего не забых. Положишь и грешницы сеть мне, и от заповедей Твоих не заблуди их, наследовах сведения Твоей вовек, яко радование сердца моего суть. Преклони их сердце мое сотворить оправдание Твое век за воздаяние, законы преступные возненавидях, и закон же Твой возлюбих. Помощник мой и заступник мой, если Ты на словеса Твоя уповах, уклонитесь от меня лукавнующие, испытаю заповеди Бога моего. Заступи мне по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами вине отчаяния моего. Помози мне и спасусь, и поучусь в оправданиях Твоих выну, уничижилась и вся отступающая от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Приступающие не пщевахся грешные земли, сего ради возлюбих сведения Твоя, пригвозди страху Твоему плоти моя, от судебы Твоих убоявся, сотворих суды правду, не предашь мне обидящим мя. Восприми раба Твоего во благо, да не оклеветают меня гордие, очи мои исчезости во спасение Твое, и слово правды Твоя. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи мя. Раб Твой есть мас в разумиме и увем сведение Твое. Время сотворите, Господи, и разреши закон Твой. Сего ради возлюбих заповеди Твоя, паче златые топазии, сего ради ко всем заповедям Твоим направлявся, всяк путь неправды возненавидих. Дивно сведение Твое, сего ради испытая душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста моя отверзох и привлекох дух, яко заповеди Твоих желах. Слава Отцу и

0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Призрена мя и помилуй мя, посуду любящих имя Твое, стопы мои направи пословесии Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим, исходящего дна из ведости Отче мои, понижи не сохрани закона Твоего. Праведен си, Господи, прави судей Твои, заповедовалось и правду сведения Твоя истину зело. И стаяла мне есть ревность Твоя, яко забыши словеса Твои врази мои. Рожжено слово Твое зело, и раб Твой возлюби ей, юнейший азъесть мою, ничиже на оправдании Твоих не забых. Правда Твоя, правда вовек, и закон Твой истина, скорби и нужде обретуши мя, заповеди Твоя, поучение мое. Правда сведения Твоя век, разуми мя, и жив буду, возвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдание Твое взыщу. Возвах Те, спаси мя, и сохраню сведения Твоя, предвори в безгодии, возвах на словеса Твоя уповах. Предваристи, Отче мои, ко утру поучитесь, и словесеем Твоим глаз мой, услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя, приближившихся гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалившихся. Близися Ты, Господи, и все пути Твои истины, из первого познах от сведений Твоих, яко век основал я и си, лишь смирение мое и измиме, яко закона Твоего не забых. Суди суд мой и избави мя, словеси ради Твоего живи мя, далече от грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твои многие, Господи, по судьбе Твоей живи мя, мнозе изгоняющими и стужающими от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающе и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижте, яко заповеди Твои возлюбив, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истинно и вовек, вся судьбы правды Твоя. Князя погнаши мя туни, и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуйся от засловесех Твоих, яко обретая корысть ногу. Неправду возненавидих и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицую днем хвалих Тебя о судьбах правды Твоя. Мир мног любящим закон Твой, не есть им соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, заповеди Твои возлюбих. Сохрани, душа моя, сведения Твоя, и возлюби я зело, сохрани заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все пути мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тебя, Господи, по словеси Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тебя, Господи, по словеси Твоему, избави мя от рыгнутость не мое пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволих. Возжелах спасения Твое, Господи, закон Твой, поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тебя, и судьбы Твоя помогут мне, заблудих, яко овча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не забых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
2: Господи,
1: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади.
2: Господи!

Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милостью и щедротами. Возвыси рог христиан православных и ниспосли на ны милости Твоя богатая. Молитвами всепречистые, владычицы нашей Богородицы и Пресвятой Девы Марии, силою честного и животворящего Христа, представь из причистых небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, и живосвятых Отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и живосвятых Отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, первого святителя Московский, Петра, Феогноста, Алексея Ионы, Иоасафа, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тифона, митрополитов Московских, Филарета, Иннокентия и Макария, святителя Серафиона, архиепископа Новгородского, святителя Иоасафа, епископа Белгородского, святых славных и добропобедных мучеников, святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана, святого великомученика Феодора Стратилата и святые славные мученицы Ирины, святых новомучеников и исповедников Церкви Русские, святых царственных страстотерпцев, преподобных и богоносных отец наших, Антония и Феодосия и прочих киево-печерских чудотворцев, преподобных и богоносных отец наших, Сергия и Никона и Игумена Радонежских, преподобных Кирилла и Марии, преподобных Михея, Андрея, Максима Греха, Дионисия, Антония, Варнавы Гефсиманского, преподобного мученика Хронида и прочих радонежских чудотворцев, преподобных Зосимы и Савватия Соловецкие, преподобного Иова и Игумена Почаевского, преподобного Серафима Саровского, всех святых церкви Русти просиявших, святых и праведных Бога Отец и Отец.

Анны, святителя Стефана, епископа Великопермского, Его же и память мы не совершаем и всех святых. Молим Тебя, многомилостивый Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе.

животами и человеколюбием, единородного Твоего Сына, с Ним же благословение сии, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом.

0: Во Владыко Божественного Твоего, воплощение, благодеяние сияют нам, дарова же, благодати и божественной светлости, благоподобно истекающая.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, решилась и Христе, светлости Божества испущая, праздника посреди явлена, праздник Бог радостный, спасаемых Иси и спасения нашего ходатай.
0: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, премудрость правды, Господи, избавление, у Бога Ты был еси нам, от земли в небесной приводя, в высоте и дух божественный даруя.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, плод Твое исцеление в гробе не видя, Владыко, но яко составися, кроме семени, тлени неприят, последованию естества, присущественно не работавшую.
0: Святитель Отче, слава Тебе, Боже, слава Тебе, аще Мессия всяко подобает прийти иудеи, Христос же прииди ныне Мессия, что прещаетеся, отметающийся праведного, яко же написа в законе Моисей.
1: Святитель Отче наш, Стефане, моли Бога о нас, пермяко достиглась и святителю, и там возвышенную прелесть премудрость Стефаня, смирил еси, и лютого чародея премудрыми твоими учения посрамил еси.
0: Святитель Отче Стефане, моли Бога о нас, Весовское оружие крепко святителю притупил еси, и тех победил Божьей силою всем Христа, истинного Бога, того исповедовал еси, тем же и венец от Него приявился Стефании.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, божественной любовью очи располаем, не убоялся еси долготы путные, ниже там, а нечестивых человек сопротивления, но вся претерпел еси, и всех Богу привел еси.
0: И ныне присно во веки веков, аминь, из корни царского прозываеси Царя Христа, Божие Слово, паче ума и смысла, родиваюсь из чистой крови Твоих, сугубо естеством, являема и единствующая ипостасию.

0: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, вода животворная, источник отверзи сей церкви, аще кто жаждет усердно, да приходит и пиет, вопия, Боже.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, от земли оба на небо вознестися, проявленно глаголы си, с небесе же духа послати, обещал си святаго.
0: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, естеством животворяй, и от девы родивайся, Господь, всем верным дарва бессмертие, яко благотробен.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ниже на лице суд судите иудеи, уча глаголаше владыка, егда приди во святилище, яко же писано есть, приполовившееся законному празднику.
0: Святитель Отче наш Стефане, моли Бога о нас, яко мудр и смыслен поспешней, душевное благородие паче плоских сластей предпочет, яко премудрое учение всем являюше, и Божие познание, новые люди, отче, привевайся.
1: Сидели отче наш, Стефаня, моли Бога о нас, очисти в твоем от страстного треволнения, Христу подобися, взыскать заблудших пришелеси, и же бред с ними тому поеши, не свят паче тебе, Господи.
0: Слава Своему Сыну и Святому Духу, благоволив язык, яко стяжав святителю, таинством благословия научились люди веровать в Троицу, Едино Божество, ей же она, Стефания, молися.
1: И дни приисны во веки веков, аминь, жест прозявший Христа, цвет нетленный, золотую кадильницу, все те вемы чистое, божественного существа, носящее на руку уголь, богоблаженный.

0: нашу Богородицу и пресно Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Празднику законному приплавляющийся всех творчий владыко, предстоящим Гоговой си Христе Божие, придите и почерпите воду бессмертия, тем же тем припадаем и верного пием, щедроты Твои дары нам, Ты боеси источник жизни нашей.
0: Оледневшую мою душу прегрешением беззаконьями, течениями Твоих кровей напой, и покажи плодоносно добродетелями, Ты бы реклась всем, еже приходите к Тебе, Слово Божие все святые, и воду нетления почерпайте, живую же и очищающие грехи, поющих славное божественное Твое восстание, подая благие с высоты сшедшую воистину учеником Твоим духа крепость, Тебе, Бога ведущим, Ты бы си источник жизни нашей.
1: Слава Своему Сыну и Святому Духу, ума пречудного и бодренного Учителя, священно действует Церковь, украсившая и мутной учением Бога, яко возбесневшая волка от Христовых овец во весы своими, отгнавша и невредимо духовное свечадо сохранша, восхвалим вернее Стефана прихвального во горище. Моли Христа Бога, спастися душам нашим.
0: И ныне присны во веки веков, аминь, стоя посреди святилища, приплавляющееся божественно празднику, жажда звалися, да грядет ко мне и пьет, пьяй бы от сия божественная моя воды, реки чрева истощит велени моих, а иже верует в меня посланного от Божественного Родителя, со мною прославится, всего ради вопием Ти, слава Тебе, Христе Боже, яко богатно излиялась воды Твоего человеколюбия рабом Твоим.

0: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, растесал смерти врата силой Твоею, пути жизни связалыси, бессмертия же двери отверлиси, веры зовущим, слава силе Твоей, Господи.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, преполовение всех и конец ими, и начало яко безначален обдержан, сталости посреди вопия, божественных богомудрия, придите даров, насладитесь.
0: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, яко Бог и всех имея власть, яко силен державу не сложив смерти, посвати обещался Иси Христе Духа Святаго и от Отца Происходящего.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, даешь и богат на благодать Тебе поющим, есть Тебе родшегося привечного слова, Мать низкособрачная, при решении оставления сим просящих, пречистая.
0: Святитель Отчина Стефани, моли Бога о нас, спастися, моли людям, и же учением Твоим просветились и научились вопить, слава силе Твоей, человеколюбче.
1: Святитель Отче наш, Стефани, моли Бога о нас, спастися, моли людям, и же учением Твоим просветились и научились вопить, слава силе Твоей, человеколюбче.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко истинный святитель, тих и кроток, отче бывайся, и стол благочестия церкви явился иси, люди Твоя благочестию научил вопить и Христу, слава силе Твоей, Господи.
1: И ныне присны во веки веков, аминь, ковчег Тя издалече преобразова, приемший закон богонаписанный во чреве, слово Божие заченше несказанно все непорочно, питающий богатно души вопиющих, слава силе.

0: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, божественных праздников припавления достигши, совершенную божественную добродетелью, а обучитеся, подчимся богомудрию.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, яково истинно священное настоящее торжество приполовения, три великих во праздников корень и светится обоюду.
0: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, чудесы украсивайся, апостолы Твоя, девесы возвеличивайся, ученики во всем мире прославивай, спаси наш, и дал им царствие Твое.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вся просветившая земли концы ученицы, чудесы и учениями, и различными образами слова проповедавши, Христе спаси, царствие Твоего.
0: Святи Терёща наш Стефани, моли Бога о нас, божественною ревностью святителю разжизаем, суетные идолы пагубы, конечные огню предавайся, и неверный я веру привед, всех научивайся, в трех лицах единого божество веровати.
1: Святитель Отче наш Стефаня, моли Бога о нас, божественную ревностью святителя разжизаем, суетные идолы пагубы конечные огню предались, и неверная вера привет, всех научилась в трех лицах единое божество веровать.
0: Святитель Отче наш Стефаня, моли Бога о нас, постыдись, окаянный Бог, хотя Христовы люди, отвратите от веры, Богу Тебя прославляющую, священнейший Стефане, премудрее.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, в веки веков, аминь. Украсилось еси девство добротами, евен покрыло еси стул злообразный, Христородшее, одеяние бессмертия дарующего,

0: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, преполовение Пятидесятницы на ста днес, отсюда божественное уба Пасхи, божественнейшую светлостью, озарившуюся, а тому же утешителевою благодатью сияющие.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, глаголуюсь в храме Христе предстоя, иудейским собором свою славу открывая и предъявляя сродство к родителю.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, глаголуюсь и в храме Христе предстоя, иудейским собором свою славу открывая и предъявляя сродство к родителю.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, безначально Сын, начало бысть, приемеше по нам во человечеся и посреди праздника у чаши глаголя, притяците ко источнику преснотекущему, жизнь почерпите.
0: Слава Сыну и Святому Духу, едино в три в Троице Божество, существо трипостасное, несозданное, нераздельное, все славим Отца и Сына и Святого Духа, яко три сущие едино.
1: Святитель Отче наш, Стефане, моли Бога о нас, ралом словес Твоих оледеневшее людей сердца пастырский, жезл возделайся, божественное семя в них сеяв, и учитель был и сей преславня Стефаня, по апостолу всем всех быв, да всех ко Христу приведеши преславнее.
0: Святитель очень Стефаня, моли Бога о нас, быстренними Твоих учений, идольское рожение, премудрый Стефаня угасив, божественными Твоими словесы верные сердца утвердил еси.
1: Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, в одиносочную Троицу веровать, люди научив премудрости Стефане, от скверны идольские к живому Богу привел еси.
0: И ныне пресно во веки веков, аминь, просторни мои согрешения, рукописание, одержащих мы печали и страстей, разрешение даруя и соблюди мя неврежденно, владычице.

0: Паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй
0: нас. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй
0: нас. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим.
2: Самозвание ищущим Тебе, святителю, обрелся Иси, людя Ты дарские лести освободил, во Христове вере привел Иси, и во хва помсотника посрамил Иси, тем же и первый епископ и учитель Перми был Иси, всего ради духовное Твое чадо, яко Тобой избавшийся от идол, благодарное Тебе возопием, радуйся, Стефане, учителю премудрый.
3: Всякого мир, скага, пристрастия, кроме отче быв, от юности прилежалось и премудрости, и деятельное художество достиглось и богословие, и в дальнюю страны пришед, и где же весьма Бог не познававшийся, но прелесть бесовская почитавшийся, там апостольские люди научились веровать во Христа, идола сокрушив и волхва посрамив, святитель тем был еси, тем же духовное твое чадо, я когда будет сбавшийся от идол, благодарна тебе зовем, радуйся, Стефане, учитель.

0: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, крепости спасти, смертную разорись и силу, стезю жизни показалось и человеку, благодарму Тебе зовущим, благословен еси, праме славы Твоей, Господи.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, плод носящий, видящий, не разумеша соборе влезти, слове Тебя, Боже, но мы Тебе воспеваем, благословен еси в храме славы Твоей, Господи.
0: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, плоски потрудился еси, упокоение всех, воли жаждался еси, источище чудес, воды просив еси, воду жизни Иисусе возмещая.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, воду живую истекающую, воду бессмертия, источник пресноживущий, подать обещал еси, верую Дух Твой, приемлющим спасе от Отца происходящий.
0: Святитель Отче наш Стефане, моли Бога о нас, благочестивый Он, чародей, и же на благочестие хулу Боговлавы, Тобой премудрие, яко беззаконие, от Христова стада новых людей отгоним бывает. Мы же Христу зовем, благословим Бог, Отец наших.
1: Святитель Отче наш, Стефане, моли Бога о нас, и же Тобою древле просвещение люди, пречудня святитель Стефане, я как живу глаголем, не остави нас Твоих чад, я как же обещался иси, да все с Тобою Христу зовем, благословен Бог, Отец наших.
0: Святитель Отче Стефане, моли Бога о нас, елею божественного, радование, яко святитель помазан был, мовы люди ко Христу, познанию привелось и всех научились Христу взывать, благословим Бог, Отец наших.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, веки веков, аминь. Ныне вся исполнившаяся света Божественного Тобою пречистая, ибо дверь явилась еси, ей же миру Бог беседовал, просвещая вера зовущая, благословен пречистая, плод чистый.

0: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, красивец гроба восстав, Божества славой украшен, апостолов Твоим, Господи, явился Иси, Духа обещаяся, тем посвати действо вопиющим, благословитеся дела Господня Господа.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, умертвив ада, яко Бог живоначальнейший, всем источилось и живот вечный, Его же ныне воображают явственнее, светоносные дни, всех радости вопиющим, благословите все дела Господня Господу.
0: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, лучи, яко солнце Христе, правды явился, миру послал, послал еси апостолы Твоя, носящие Тебе свет непостижимый и неведствия, мглу очищающая и вопиющая, благословить вся дела Господня Господа.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, все ныне оскуде явят Иудина племени князь и вождь, Ты, Бо, всенепорочно родилась, прежде обещанно чаяние языков Христа Бога, Ему же поем, благословите все дела Господня Господу.
0: Святите речь на Стефане, моли Бога нас, славесы Твои имя, наставляемое чада Твоя, святителю, а тьмы идольские к свету богоразумия, пришедшее, единогласно Христу вопием, благословите вся дела Господня Господа и произносите Его вовеки.
1: Святитель Отче наш, Стефане, моли Бога о нас, свет Тресолнечной Троицы, вселився в Божественное Твое сердце, люди вся просветись святым крещением и научи Творцу Избавителю вопите, благословите вся дела Господня Господа и превозносите Его вовеки.
0: Благослови Отца и Сына и Святого Духа Господа, як уже некий храбрый воевода вился и приближение идольское храмы искореняя, и люди от тех прелести избавляя, научились и от души Христу вопите, благословите вся дела Господня и проносите Его вовеки.
1: И ныне и присно за веки веков аминь. Ева оба древа животного изгнана бысть, возбраняемое причащение. Ты же Дева Богородица, живот вечный источила и миру, живоносное действие.

0: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, новому чистому жительству от Христа научившийся, сие даже до конца сохраните полезно, все подчимся, яко до Святого Духа пришествие воспримем.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Ты мое смертное, жизнодавшее обложение, бессмертие и нетление благодати, облег спаси, совоскресилиси и Отцу привелиси, временную мою разрушив брань.
0: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, небесное паки житие, звание бывшее, ходатайство силою истощившегося, даже до раба без образа, и нас без вознесшегося, всего достойно возвеличием.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, яко корень, источник и вину нетления, Тебе, Дева, всевернее увидевши, похвалами почитаем, Ты, Бо ипостасное бессмертие, нам источилась.
0: Святитель Отче наш Стефане, моли Бога о нас, божествием желания всегда подвязаем, мудрости и разума извык, по апостолу людей от прелести отвратились, и Богу живу веровать научились, святителю прихвальнее.
1: Святитель Отче наш, Стефане, моли Бога нас, всем благих образ доволен был еси, к вышнему житию ведущ, смирением и кротостью, тем же отсюда Христос, пастыря тя, людей своих устрояет, Его же молись спасти всех поющих тя.
0: Слава Сыну и Святому Духу, и же к Богу желанием страстей успел еси, восстание, всеночное мы стоянием, дарование восприял еси, видите сущие, тамо незреченные доброты Стефания.
1: И ныне присно во веки веков, аминь, явилась еси Дева Мати Божия, по чести створодшее Божие Слово, Его же Отец отрекну прежде всех век, яко благ, Его же ныне телес выше разумеваем, аще и в тело.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади.
1: Хвалящая силы небесные, Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.
2: Не человеком, не человек, но от Бога избрание, святилиство приим, и же прежде тьмы сыны, ныне же чада и наследники света, Твоим учением сотворилось и премудрый Стефание.
3: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно веки веков аминь. Чашу имей неистощимых даров, дашь мне почерпси воду восставления грехов, яко содержим есть с жаждею благоутробне, едине щедрее.

человека любит Бога Еси, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.

0: преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Слава посылаю Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.

0: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву сущему гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву сущему гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву сущему гробе живот даровал. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, он мне глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, Господи, за утро слыши глаз мой, за утро предстану Тебе, узришь меня, я как Бог, не хотя беззаконие это еси, не приселится к Тебе лукавное, ниже прибудет беззаконницы пред очима Твоима. Возненавилась и вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу, мужа кровельстиво гнушается, Господь, а же множество милости Твои я, внеду в дом Твой, поклонюсь, как храму святому Твоему, страсти Твоем. Господи, настави меня правдой Твоею, враг моих ради справ пред Тобой путь мой, я конец в устях их истины, сердце их суд, на гроб от звезд гортаних, языки своим льщаху, судей им Божий да отпадут от мыслей своих, по множеству нечести их и зрения, яко превратишься, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя, вовек возрадуются все лишившиеся в них. И похвалятся Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище было си нам в рот и рот, прежде даже горам не быть и создать из земли и вселения от века и до века Ты исти. Не отврати человека во смирение рекреси, обратитесь, сыны человечести, яко Ты еще лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, ежемимо еде и стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо едет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет и жестет и иснет, яко стезухом, гневом Твоим, яростью Твоей смутихомся, положилось беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, а же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прие крост на ны накажемся, Ты весь держав гнева Твоего, и от страха Твоего яростой счастье, десницу Твою так оскажи мне, кованное сердцем мудрости, обратись, Господи, доколе, и умолен будем рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни мняже смирилные все лето, мняже видихом злая, и презрена рабы Твои на дела Твоя, и настави сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи, милость и суд воспою Тебе, Господи, пою, разумею, пути непорочни, когда приедешь ко мне, прихождав не злобей сердце моего посреди дому моего, не предлагав пред очима моим обель закону преступную, творящее преступление возненавидях, не прилепи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, оклеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком мне с этим сердцем сим не одях, очи мои на верной земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочну семи служаше, не живяше посреди дома моего, творя гордыню, глаголей неправедной, не исправляше пред очима моима, во утре сбивався грешной земли, и же потребите от града Господня все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Приполовившуюся празднику, жаждущую душу мою благочестие напой водами, яко всем спаси возопил еси, жаждай да грядет ко мне и да пиет, источниче жизни нашей, Христе Боже, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Божественным желанием от юного возраста Стефания премудро разжегся, ярем Христов взял еси, и людей, оля деневшие древле неверием сердца, божественное семя в них сеял, евангельский духовник породил еси, тем же преславную Твою память почитающим молим Тебя, моли Его же проповедал еси, да спаси души наши. И ныне пресны во веки веков. Аминь. Что ты наречема благодатная, небо, яко воссиялся солнце правды, райка прозеблась и цвет нетления, девыка прибылась и нетленна, чистую матерь, яко милый си на святых твоих объятиях, сына всех Бога, того моли спастися душам нашим, стопы мы направи послы вести твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избавим от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста моя хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши, и Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Чтобы Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. Празднику законному преполовлящуюся всех творче владыко к предстоящим главу лысе Христе Божий придите, почерпите воду бессмертия, тем же Тебе припадаем и верно вопием, щедро Ты Твое даруй нам, Ты Боисей, источник жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливе, много милостиве, много благоутробне, и же праведный любей грешное милуяй, и же вся зовы ко спасению, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наше участие и молитвы, исправь живот наш заповедям Твоим, души наши освятители соочисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, золы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем, наставляем, достигнем соединения веры в разумне преступной Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим, славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова, рушую сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейший Владыка благослови.
1: Боже щедрый Ты, благословины, посвятили церкви на ныне, помилуйны.
0: Аминь.
1: Везде святи истины, просвещая, освящая всякого человека, грядущего в мир, да знаменется на нас от лица Твоего, да в нем будет преступный, и исправит стопы наших делу не заповеди Твоих, Молитва пречистая, Матери всех твоих святых. Аминь.

Причистая Матерь, Богородица, Богородица, Святой, Пресвятый, помилуйте, спаси от нас, всех благ, человек, духе.